0: Tom Crawford, это сюрприз. На прошу. На прошу.
1: You're listening to WJFD 97.3 FM, New Bedford.